0: Точно е 20 часът.
1: Бубамара хит.
2: Яков Йозинович и Ясна Злокич. Люди попут нас.